figure с ним карпер, и когда хоть да тут стал, а узвер как хлинер, а то